0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке: украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
3: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: события последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Надежка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ioi. А это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

свете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

0: события последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

не выключай. Вот эти, все эти вот интрухи вначале оставляй. Даже вот то, что я сейчас говорю, тоже оставляй. Это же рэп. В голове туман.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: И набирающий обороты, и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

найдешь ее, ту, в которой отырай. Если поймешь, что твое, то не потеряй. Все когда-нибудь пройдет, навсегда погаснет мир, но пускай в тебе живет.